0: Radio Domino. Der bessere Sound. Bessere Sound.
1: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.